Не плачь, не жалей. Зашелестела зелень в потайном кармане. Пойду куда-нибудь с друзьями отдохнуть.

0: Представьте, не жалею.
1: Привет всем, я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
2: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайные беды в секрете хранят.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Радио
6: Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
7: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
6: Знаете, всегда есть выбор. Терпеть

0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой я.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон, защити свой сад.
3: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

заплатив за ужин и ночлег. Не заплатив за ужин и ночлег. Не заплатив за ужин и ночлег.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
6: Белье такое белое, даже без кипячения.
7: Отлично справляется со сложными пятнами.
8: Отстирывает даже в холодной воде.
5: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
9: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

стоят. Баржи колымских лет. Мне бы из бухты той

Доброе утро, Москва! Добрый день, Магадан! Здравствуй, привет, Санкт-Петербург! Гостеприимный, замечательный город, из которого я вернулся вчера. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на концерт 30 апреля, на концерт лауреатов премии «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский». Отдельное спасибо тем, кто пришел с подарками для ведущих. Было очень приятно. Ну что же, дорогие друзья, 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин, я с вами до полудня. Праздники сегодня. День брата и сестры, день трюфелей, день домашнего пивового варенья. Принимайте поздравления и слушаем хорошую музыку. Доброго

0: лауреат премии «Шансон года» 2026 Денис Майданов верит в любовь, а я верю в то, что вы не забыли, что уже сегодня Первый канал в 21:35 покажет вам ежегодную церемонию вручения премии «Шансон года 2026». Это будет телеверсия. И вы обязательно увидите, как золотые гитарные грифы получают Михаил Шуфутинский, Денис Майданов, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие-многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35. И не забывайте, что эта информация для лиц старше 12 лет.
1: Каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубже.

друзья, дай Бог каждому неподкупно.

0: Кстати, вы тоже можете рассказать, где вы, с кем, чем занимаетесь, как проходят ваши майские праздники, какие у вас планы на сегодняшний день. Чем займетесь? Пишите +7 909 955 1030. Мобильные выходные на радио Шансон никто не отменял, поэтому ваши приветы я смело могу почитать. Ну а пока я Ирина Круг и Никита Осин с треком «Без тебя».
1: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя как никто другой.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Внимание, вопрос.
3: Есть дела интересные?
4: Все сложно.
5: Ни свидетелей, ни улик.
4: Но надежно.
3: Я вам столько дел раскрыла.
6: Что за девушка?
4: Детектив на все руки.
2: Короче, тут такое дело.
3: Я не такая.
4: Новые серии.
6: Звучит многообещающе.
4: В субботу в 18:25.
6: А мотив?
4: Вечерний детектив.
2: Замечательно.
4: На канале ТВ-центр.
3: Женщины его тоже любят.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

то, что кто рано встает, тому шансон привет передает. Огромный привет Евгении Алексеевной. И поздравляю ее с майскими праздниками. Это сообщение от Тамары. Алена сейчас на работе, настроение отличное. Передает привет друзьям из разных городов нашей страны. Они самые лучшие, пишет Алена. Из Ростова-на-Дону. Светлана из Алексина также передает привет всем. Купила билет уже на «Эх, разгуляй». Завтра на работу проведу мероприятие для детей. Будет весело и интересно. Ну что ж, Светлана, вы просто молодец. Билеты на «Эх, разгуляй». Это круто.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число отечественных жизненно важных препаратов в России должно достичь 90% к 30-му году. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее сообщалось, что к 30-му году ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 36-му году – 81 год. Кроме того, Голикова заявила, что сегодня в России проживает 26 тысяч студенческих семей, половина из них имеют детей. Вице-премьер отметила, что в прошлом году, благодаря созданию в отдельных вузах соответствующей инфраструктуры, 2500 студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях. В стране работает система единого окна для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, в прошлом году открыли 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала этого года их количество выросло до 324. Самые аккуратные водители в России в первом квартале ездили по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирская и Ростовская области, Татарстан. В топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО вошли «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Ниссан». На популярные китайские бренды пришлось порядка 9% ДТП. Примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Расстояние от мангала до дома, деревьев и сухой травы на дачном участке должно составлять не менее 5 метров. При готовке шашлыков надо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, предупреждает МЧС. Для розжига следует использовать специальные жидкости. Бензин или спирт могут быть опасны. Спасатели также рекомендуют не оставлять огонь без присмотра. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Евгений Григорьев, дорогие друзья, лауреат премии «Шансон года 2026». И сегодня можно будет на первом посмотреть, как Женя получает премию и как он получает свой золотой гриф. Начало в 21:35, первый канал, церемония вручения премии «Шансон года», телеверсия, категория 12+. Ну а мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Доброе утро, Артем. Я в данный момент работаю, сообщает нам Александр Наумов, а вечером буду смотреть премию «Шансон года». Передаю привет огромный своим друзьям, с кем был на церемонии вручения премии «Шансон года» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Ну и также привет всем, кто меня узнал. Так, еще сообщение с удовольствием почитаю. Надежда Устинова. Открытки. Так, отлично. Открытки тоже принимаются. Почему бы нет? А, Наталья Зайцева из города Клина пишет, что ей приятно в этот выходной день находиться в компании «Радио Шансон». Хорошего дня всем слушателям и вам, Артем. Спасибо огромное, Наталья. Взаимно. Надежда Ершова просит передать ей привет. Надежда, вам огромный привет. Ну и, конечно же, удачи, которая вам сейчас необходима. Так, ладно, впереди у нас Владислав Медяник, Юрий Антонов, Михаил Бублик и Афина. Ну, а прямо сейчас Владимир Ждамиров, «Купола колокола». Всем еще раз доброго утра, прекрасного настроения. 2 мая на календаре. Здесь Артем Демин.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Скажите «да», дорогие друзья, бархатному шансону, потому что следующее грандиозное музыкальное событие, на котором мы с вами можем встретиться, это бархатный шансон, и пройдет он 7 дней с 24 по 30 октября. Пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек» станет эпицентром настоящего праздника, и выступят, конечно же, ваши любимые артисты и Михаил Бублик, и Михаил Шуфутинский, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов, и многие-многие другие. Так что присоединяйтесь. Все подробности, все билеты на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Ну, а что касается ваших приветов, то они есть, и я их с удовольствием почитаю. Так, здравствуйте, Артем. Здравствуйте, дорогой Газарес. Кстати, Газарес был на концерте тоже, да, у нас в Санкт-Петербурге в четверг. Культурный привет вам из культурной столицы. Питер наш гостеприимный, рады всем. Спасибо за позитив на шансоне года. Всегда, пожалуйста, до сих пор позитив гуляет по жилочкам тела. Ну, а продолжение имеет. Сегодня едем к Афине на концерт. Почему? Да потому что шансон наше все. Привет всей нашей дружной команде. И еще один привет я хочу прочитать от Елены. Доброе утро. Позавчера весь вечер смотрела репортажи от моих друзей, которые были в Питере на шансоне года. Было супер. Прошу передать им огромный привет. А в планах сегодня-завтра, если получится, найдем именно то, что хотим. Купить в нашу замечательную баню на дачу диван для дорогих гостей. Всех слушателей радио «Шансон» с праздником. Прекрасного настроения. Великолепной погоды. А нам с мужем удачи. Елена из Королева. Ну что, вспоминали мы с вами Афину, и давайте ее слушать прямо сейчас.

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: никогда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною.

Лауреат премии «Шансон года 2026» Евгений Кемеровский на радио «Шансон». Уходи, но останься. Доброе утро, радио «Шансон». Мы с подругой поехали на машине в путешествие по нашему северо-западному региону. Сейчас едем по Питеру, впереди у нас Ленинградская область. К вечеру должны приехать в Вологодскую область. И очень надеюсь успеть зайти домой в Архангельской области к началу трансляции на Первом. Передаю привет моему водителю Марии и поздравляю всех слушателей радио «Шансон» с майскими праздниками и с отличной погодой. Ну что, я могу действительно подтвердить, что в Санкт-Петербурге погода прекрасная. Не знаю, как в Архангельской области. Надо будет спросить у Марины Дымовой, которая как раз сейчас и находится где-то там в Архангельской области. Любовь. Увидите Марину, передавайте ей огромный привет. Скоро услышим Анатолия Полотно и Федю Кармана, ну а прямо сейчас, после 11.

только возможность купить билеты на прямые рейсы, но и большие скидки на проживание в отелях. Ламидзе отметила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения на родину. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал учитывать мнение пациентов при внедрении цифровых технологий в здравоохранении. Политик отметил, что не поддерживает дублирование работы, когда медикам приходится заполнять документы и в электронном, и в бумажном виде. Однако необходимо учитывать интересы пациентов. Кому-то достаточно электронного формата, а кто-то настаивает на бумажном. Медведев добавил, что цифровизация – это правильный вектор развития. Однако бумажные документы стоит сохранить для тех, кто пока не доверяет современным технологиям. ГОСТ на шаурму введет технический комитет, который активно участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Стандарты планируется подготовить в установленные сроки, то есть до конца года, рассказала РИА Новости замглавы Роскачества Елена Саратцева. Специалисты разработают рекомендации по ингредиентам, технологии приготовления шаурмы и срокам годности продукта. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками. Перемены в 5-10 минут недопустимы, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Кроме того, по его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Эксперт направил обращение в Роспотребнадзор. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +8. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: крошечном грейс.
1: И уже через 12 с небольшим часов вы можете смотреть на Первом канале, как Александр Новиков получает премию «Шансон года 2026». И также вы увидите, как золотые гитарные грифы достались Михаилу Шуфутинскому, Стасу Михайлову, Денису Майданову, Олегу Газманову, Ирине Круг и многим-многим другим. Включайте сегодня первый в 21:35 и смотрите телеверсию «Шансон года 2026». Ну а я, Артем Демин, напоминаю вам, что мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются, и с удовольствием почитаю приветы, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103.0. Поздравляю всех с первомайскими праздниками. Всем привет, кто отдыхает. Отличного отдыха. Ну, а кто трудится, и я в их числе, хорошего настроения. Это от Инны. Доброе утро, Артем. Как же приятно слышать в эфире. Спасибо за работу. Спасибо, Мария, массажист. Спасибо. Так, была с дочерью на шансоне в Москве 25-го. Первый раз. Мы в восторге. Так, все было круто. Спасибо вам за концерт. Смотрите сегодня трансляцию, если вам понравился концерт Зинаида. Обязательно все увидите. Ну, а в самое ближайшее время на радио «Шансон» будут Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Иван Кучин, Елена Ваенга. А прямо сейчас Григорий Лепс и «Я поднимаю руки». Еще раз всех приветствую. Еще раз всем доброго утра. 2 мая на календаре. Ура!

0: реклама. От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не хочет.

любил я Зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

За эту песню «Хочу тебя я как весны» у Виктора Королева, кстати, есть золотой гитарный гриф. Он обладатель премии «Шансон года». Утро доброе, Артем. Привет всем отдыхающим и работающим. Я повар ресторана, поэтому мы работаем, когда другие отдыхают, пишет Алексей из Астрахани. Алексей, какие же вкусняшки вы сейчас там готовите в ресторане? Расскажите, что самое вкусное, какое самое вкусное блюдо в вашем ресторане? Просто интересно. Вдруг когда-нибудь окажусь в Астрахани. Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет своим братьям Игнату в Тюмень, Сане и Стасу в Петропавловск, в Республику Казахстан. Это Павел из Тюмени. Я на даче и в данный момент тружусь на благо собственной дачи. Ну, какой молодец. Это тоже нужное дело, между прочим. Дорогой Артем, в рамках мобильных выходных привет и благодарность вам с Мариной за прекрасный концерт «Шансон года» в Санкт-Петербурге. Спасибо огромное за личную встречу и фото, а также всем друзьям по чату, кто был на концерте и в сети онлайн смотрели трансляцию. Всем добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова.

0: начинается с тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Внимание, вопрос.
9: Есть дела интересные?
10: Все сложно.
11: Ни свидетелей, ни улик.
12: Но
10: надежно.
9: Я вам столько дел раскрыла.
13: Что за девушка?
10: Детектив на все руки.
14: Короче, тут такое дело.
9: Я не такая.
10: Новые серии.
15: Звучит многообещающе.
10: В субботу в 18:25.
14: А мотив?
10: Вечерний детектив.
14: Замечательно.
10: На канале ТВ-центр.
9: Женщины его тоже любят.
16: Возрастное ограничение 16+.
17: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: в окно.
1: Это «Красный карман» и Михаил Круг на радио «Шансон». Добрый день, Артем. Моего внука тоже зовут Артем, ваш тезка. Он уже взрослый, ему почти 20 лет. С 5 утра сижу у центра диализа, жду жену и слушаю вас, слушаю радио «Шансон». Сидеть еще часа два. Спасибо большое за то, что вы есть. На душе кошки скребут, а слушаешь «Шансон», и вот как-то легче становится. Большое вам спасибо, Владимир из Питера. Владимир, всем здоровья и вам, и вашей супруге, и всем-всем-всем. Добрый день, всех с праздником. Хочу поздравить любимую супругу Наталью, которая сегодня работает в Москве, в кафе. Это сообщение от Евгения. Ну что ж, передаем привет всем, кто слушает радио «Шансон» на работе.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число европейцев, желающих переехать в Россию, растет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К концу октября прошлого года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. К сегодняшнему дню эта цифра составляет порядка 3400. То есть за полгода число заявлений увеличилось.

противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч. При нарушении, повлекшем пожар и повреждение чужого имущества, придется заплатить до 50 тысяч. Если последствия более тяжкие, нарушителю грозит уголовная ответственность. Около 40% россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека. В указанную сумму включены основные расходы на поездку – перелет, проживание, питание и развлечения, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 18% готовы потратить от 250 тысяч до 320. 15% закладывают бюджет в 50-80 тысяч. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Арабские Эмираты. Отмечается, что люди снова планируют отпуск заранее, а не в последний момент. В Москве успешно завершили первый проект комплексного развития территорий. На месте бывших промзон появились технопарк, жилой комплекс, медицинский центр и школа, сообщил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в столице не должно быть депрессивных, заброшенных и неэффективно используемых участков. Сейчас в процессе разработки находятся более 400 проектов комплексного развития территорий. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: о любви.
1: Посмотреть, как сегодня группа Лесоповал получает премию «Шансон года», вы можете уже на Первом канале в 21:35. Не пропустите телеверсию. Церемония вручения премии «Шансон года», категория 12+. Добрый день из теплых сибирских

0: Тихих краев. Так начинается следующее сообщение, которое нам отправил Йонг Цой. У нас такая замечательная погода, айда все на Байкал. Если есть моржи или моржихи, то для вас все, что требуется. Сегодня посмотрю «Шансон года». Хотел посмотреть в Питере, утренних ведущих увидеть. Если есть запись, присылайте. Привет Аленке из Ростова и всей команде. Вы так зажигаете, и я все слышу. Писать не всегда могу. Поделитесь видеозаписями, те, кто был в концерте, на концерте в Питере, на концерте вручения премии «Шансон года», концерт лауреатов. Йонг Цою будет приятно. Ну а что, наши ближайшие планы следующие. Я по-прежнему читаю сообщения, которые вы отправляете на номер плюс 7-909-955-1030. Ставлю вам самую лучшую музыку. Впереди Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Ирина Круг, Сергей Куренков и многие любимые ваши исполнители.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: повезет.
1: Конечно, я полностью разделяю мнение Сергея Трофимова и всем желаю доброго утра, доброго дня, потом еще и доброго вечера. Да и пусть все эти майские праздники окажутся очень для нас добрыми и по возможности очень и очень теплыми. Доброе утро, любимое радио. Вместо шашлыка у меня уборка в квартире и грустный смайлик. Поздравляю всех с майскими праздниками, всем моим родным и близким в России. Привет из Израиля. Питер и Братск всегда с вами. Инесса. Спасибо, Инесса, из Нетании. Итак, радио Шансон, передайте привет Сергею Орехову от его подруги Алины. И скажите, пожалуйста, Сергею, что я его очень сильно люблю и очень сильно жду. С огромным удовольствием мы говорим это Сергею Орехову в надежде на то, что сейчас Сергей Орехов слушает радио «Шансон». Если слушает, то делает все абсолютно верно. Скоро Сергей Куренков, Леся Кир и Ирина Круг прямо сейчас.

ты прошлым летом мне колечко да с браслетом, мне колечко да на счастье.

красивый букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

темноте, а просто я завожу с тебя, касаясь.

0: Шансон.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Привет, Хибик Дмитрий, а дочери Хибик Вари. Поздравляю нашу любимую бабушку Лидию Николаевну с днем рождения. Здоровья, всего самого наилучшего. Привет из Симферополя. Вместо шашлыков строим забор. Всех с праздниками. Артем, передайте привет Йонг Цою от любителей и ценителей шансона. Фото и видео ему скинула. Пишет нам Алена. Всех с праздником от Нелли из Димитровграда. Передайте привет Федюшкину Валерию. Скажите, что я его очень люблю. Едем на дачу. Всем большой привет и с праздниками. Это от Ольги. И передайте привет Воронеж Димочке Никитину от Надежды. Люблю, жду звонка и, конечно, жду встречи. В следующем часе, дорогие друзья, слушайте хит-парад «Шансон года». Предоставим слово Рустему Ахметшину. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Артем Демин. Пока-пока. Алло, алло.

0: Радио «Шансон» Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон» Костомукша. Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Разрыв пенсии между регионами в марте превысил 23 тысячи рублей. Согласно данным социального фонда, наибольший средний размер пенсии зафиксировали на Чукотке – около 42 тысяч в месяц. Самый низкий показатель отмечен в Дагестане – 18 600 рублей. В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. Это, например, граждане, достигшие 80 лет, пенсионеры с иждивенцами, бывшие работники угольной промышленности и некоторые другие. В России готовят реформу школьного питания. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания, пишут «Известия». По данным Федерального собрания, сейчас около 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются аутсорсингом. При этом большинство столовых, построенные до 1980-х

ГОСТ описывает ингредиенты и технологию приготовления, которая в некоторых случаях может включать использование русской печи. Кроме того, в примечаниях к блюдам может отражаться историческая справка об их появлении. Утвердить стандарт планируется до конца года. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Уже сегодня Первый канал покажет телеверсию юбилейной 25-й церемонии. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без сложных теорий. Просто посмотрим, как живет музыка и артисты. Кто поднимается, кто притормаживает, а кто уже почти на вершине. 12 треков, 12 историй. У микрофона Рустем Ахметшин. Мы начинаем. Открывает этот выпуск персонаж, который в принципе не любит, когда ему что-то диктуют. Михаил Задорин со своим хулиганом на этот раз оказывается на 12-й строчке и выглядит так, будто это его вполне устраивает. Он не спешит, не оправдывается и явно не собирается становиться удобным. И, честно говоря, именно за это его любят и слушают. Чтобы проголосовать, число 57 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Я не умею писать стихи.

0: Далее история, в которой главный вопрос по-прежнему висит в воздухе. Григорий Лепс и «Шаман» удерживают внимание с песней «Она не скажет да», занимая 11-е место. Ответа нет, но напряжение сохраняется. И, кажется, слушатели уже сами готовы подсказать, чем все закончится. СМС-код число 44.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Александр Новиков с новой авторской работой «Разлетелись как птицы» поднимается в чарте сразу на две ступени. Песня звучит свободно и легко, как будто ей вообще не важно, на каком она месте. И в этом, пожалуй, ее сила. СМС-код цифра 8.
4: Шансон номер 10. «Разлетелись».

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

На 9-й строчке трек, который давно стал универсальной реакцией на жизнь. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» снова попадают точно в настроение. Фраза на все случаи жизни. От «проспал будильник» до «опять понедельник». Именно поэтому она и работает. СМС-код число 38. Шансон.

0: На восьмом месте «Атмосфера движения». Алекс Лим с «Вокзалом» создает ощущение дороги. Кто-то уезжает, кто-то ждет, а кто-то уже передумал и идет за кофе. Песня держит внимание не громкостью, а настроением. И это тот случай, когда хочется остаться на этом вокзале подольше. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 8.
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: А далее в хит-параде «Чистый парадокс». Чепик и Холла в песне «Не люби меня» формулируют просьбу, которую никто не собирается выполнять. Слова звучат одни, чувства читаются совсем другие. Именно это цепляет. Слушатель все понимает и остается вместе с этим хитом. СМС-код, число 36.
0: «Шансон»

0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» держится в середине чарта уверенно и спокойно. Песня не требует внимания, она его просто получает. И остается в голове дольше, чем планировалось. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 6.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Стас Михайлов с песней «Летай» закрепляется на 5-й позиции и продолжает набирать высоту. Энергии есть, движение тоже, все идет по плану. Главное не забыть, где кнопка «Посадка». СМС-код число 25.
1: Шансон номер 5.
2: Летай!

0: Под номером 4 сегодня «Настойчивость». Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» поднимается все ближе к вершине. С таким упорством дверь рано или поздно откроется. Но все зависит от количества ваших голосов, от вашей активности. Не забывайте голосовать. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 4.

0: Александр Маршал – один из хедлайнеров прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года». Напомню, золотой гитарный гриф артист получил за песню «Эти даты». Она остается в призовой тройке. Чтобы поддержать совместное творение Александра Маршала и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, голосуйте. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 3.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах.

произнесенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят, ожидая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
8: Но.
11: Но.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
12: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
13: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
14: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18.25.
15: А мотив?
9: Вечерний детектив.
13: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
16: Возрастное ограничение 16+.
17: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте СМС с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
19: СМС-код, число 70.
18: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
20: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: На второй позиции имя, которое не нуждается в представлении. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» произвел фурор на прошедшей церемонии вручения премии «Шансон года» и продолжает удерживать наше с вами внимание. Если вам нравится эта песня, запомните ее смс-код. Число 21.
0: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: теперь предлагаю, как всегда, устроить небольшой привал, прежде чем мы начнем покорять вершину хит-парада. Вспомним всех участников программы.
1: Хулиган с нежным сердцем хочет просто отогреться.
0: Михаил Задорин и его «Хулиган» сегодня предваряют нашу дюжину. 12-я строчка.
1: Она не моя, не твоя. Она пьет сухое вино.
0: Григорий Лепс и «Шаман» с хитом «Она не скажет да» на 11-й позиции. Ответа все еще нет, но обсуждение идет полным ходом.
2: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков поднимается на 10-е место. Разлетелись, как птицы.
3: Прицепилась любовь, вот зараза. Время льется и ножит на два. Ни назад, ни вперед, вот зараза. У любви есть гадалка судьба.
0: Фраза, которая стабильно выручает в любой непонятной ситуации на 9-й строчке. Эдгар и Рада Рай. Вот зараза.
4: Ты удаляешь, но мир мой, как будто даже не встречали.
0: Алекс Лим продолжает встречать и провожать поезда. Вокзал на 8-й позиции. Чепик и Холла собрали чуть больше голосов, чем неделю назад с песней «Не люби меня». 7-е место.
5: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик летит спокойно, без лишних переживаний. «Лети, лепесток» на 6-й строчке.
6: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов не собирается терять высоту. Песня «Летай» закрепилась на 5-й позиции.
7: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская «Сердце бьется в закрытую дверь». 4-е место.

0: «Последний полет» Михаила Шуфутинского на этой неделе занял вторую позицию. А вот дальше узнаем, кто сегодня будет обмывать золотую медаль шансон-чарта. Финал этой недели выглядит уверенно и вполне логично. Евгений Григорьев с новым хитом «Обожгла любовь» поднимается на вершину и занимает первое место. Песня зацепила с первых прослушиваний и не отпускает. А значит, все по делу. Чтобы помочь Жеке удержать первую строчку, голосуйте. Число 47 отправляйте на номер 8909-955-1030. Это был хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Слушайте музыку, относитесь к жизни с юмором и помните, иногда одна песня говорит больше, чем длинный разговор. До встречи.
1: «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Многие объекты культурного наследия в России нуждаются в ремонте после атак со стороны Украины. В Госдуме обсуждают законопроект, который поможет отремонтировать их в упрощенном порядке. Об этом пишет «Парламентская газета». Авторы инициативы предложили отменить получение задания и разрешения на такие работы, а также государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Владельцу объекта достаточно будет уведомить орган охраны о планируемых действиях. За громкие песни под гитару ночью могут оштрафовать. Об этом сообщил ТАСС юрист Александр Караваев. По его словам, в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23 часов до 7 утра. И в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан. Так, в Москве штраф для физлиц составляет от 1 до 2 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается. Более 3500 декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный – цвет Знамени Победы. Тематические декоративные конструкции появятся на въездах в столицу, в пешеходных зонах и парках. Флаговые композиции установят у станции метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях. Погодная чехарка.

апреля. В свою очередь, март в этом году выдался аномально теплым. Курс доллара на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: и разлука для многих.
1: Я слышал, что сейчас о том ведется речь, чтобы там устроить место для досуга и приятных встреч. Питеру привет, хороших вам выходных, друзья, вне зависимости от того, где сейчас вы слушаете или смотрите радио «Шансон». Всем салют и здравия желаю.
2: Нам приехал наш любимый Рома Шахов, дорогой.
1: Очень рад новой встрече, друзья. Скоро в эфире чувственный расколбас от «Виа Волга-Волга». Обещаю жизнеутверждающий хит Анатолия Полотно и Феди Карманова, но прежде яркие картины былой страсти. Иван Кучин «Серое платье».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: И правда, мы же не святые. Да градус страсти поднимают выходные. Группа «Волга-Волга». Антон Солакаев, Казань, большущий привет. Дорогие друзья, это радио «Шансон». У нас мобильные выходные, они продолжаются. Привет и поздравления. Интересные радиорассказы о том, как вы проводите эти майские дни. По телефону плюс 7-909-955-1030, смс, мессенджер Макс, сообщения свои не забывайте подписывать. Периодически все буду зачитывать здесь, в радиоэфире. Что касается музыки, после небольшой паузы впереди одна из самых известных песен Игоря Матвиенко и Александра Шаганова из фильма «Зона любэ». Сезонная, да что там, внесезонная коронка от «Бутырки», и не только, дождитесь.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина, 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Весенние виды спорта для женщин. Ходьба на шпильках, стрельба глазами.

0: спешу к вам с сообщением на всех парах от Маруси из Красногорска. Привет моим друзьям, с которыми мы встретились в Санкт-Петербурге на концерте лауреатов премии «Шансон года». Отдельная благодарность ведущему утреннего шоу 2D Марине Дымовой и Артему Демину за возможность увидеть их отличную работу, за возможность обнять их. Отдельный привет моему супругу Вадиму, который тоже стал слушать радио «Шансон» и ездить с нами на концерты. Всех с майскими праздниками, добра, здоровья и мира. Спасибо вам. Идем дальше. И после одной хорошей песни, еще одна хорошая песня. «Елочки-иголочки».
1: Широка страна родная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

страсть. От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

репутационных тут не избежать потерь. Назидательная история от Олега Алябина. Только что на шансоне дали на связи Елена из Москвы. Провожу все три праздничных дня в своем здоровом коллективе, в смысле дома. Много накопилось дел домашних. Никуда не хочу. В будни устаю на работе. Порадовала себя любимую покупкой кулона золотого в виде сердечка от любимого мужчины. К майским праздникам и классно провожу время. Как вы проводите, пишите на шансон, сообщение буду зачитывать. А прямо сейчас продолжение эфира. Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Глава Минфина призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать. Банковский депозит – самый простой способ вложения накоплений. Он приносит хороший процент. Антон Силуанов заявил, что при хранении под подушкой деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики и не принося доход владельцу. По словам министра, есть и другие направления для инвестиций – ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике. По словам главы Минфина, в последние годы миллионы граждан стали инвестировать свои сбережения на развитие страны. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине или пекарне, а также заказывают доставку, сообщает газета «Ру». Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров и кондитеров, коммунальные тарифы, аренда, налоги. Теперь держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки. Курс доллара на

шансон, что просто сносит крышу. Спасибо Евгению Кемеровскому. Сегодня смотрим в 21.35 на Первом канале телеверсию церемонии вручения премии «Шансон года», где выступал, кроме других замечательных артистов, Евгений Иванович, и победил в номинации «Поэт года». Всем салют. 13.06 в Москве. Майские выходные продолжаются. В студии Роман Шахов. Скоро в эфире одна из самых известных и позитивных песен Игоря Саруханова. Романтичный шлягер от Виктора Королева, а до этого «Певица года». Именно такую награду она получила на церемонии вручения премии «Шансон года». Ирина

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Кратко уходи». «Май цветущий впереди». Спасибо Игорю Саруханову. Ой, друзья, сейчас у нас небольшой привал. Как раз раздуем мангал. Вы тоже? Вот, видите. Ну и продолжим скоро в эфире «Радио Шансон». Высокоградусный хит Александра Дюмина для души и шашлыка. «Афина» выгоняет мужика. А больше не скажу. Пока.

Даже самый черствый мужчина заплачет, если на капоте его машины нацарапать сердце. Радио «Шансон».

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не раз...

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

0: там еще не вечер.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я жду.

такие песни душу согревают. Эфир шансона точно украшают. Михаил Шуфутинский, Маша Вебер, Дарья сообщение от Анжелы. Мы сегодня на даче варим солянку и проводим воду на мангальную зону. Семья Осиповых, удачи вам, пожелаю, чтобы все получилось. Далее. Сегодня у нашей подруги Галины Смирновой юбилей. Мы поздравляем, желаем крепкого здоровья и душевного умиротворения. Город Набережные Челны, Людмила, Тамара и все подписали сообщение. Спасибо. Мы присоединяемся. Друзья, мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Пишите сообщения, подписывайте. Прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Внимание, вопрос.
8: Есть дела интересные?
9: Все сложно.
10: Ни свидетелей, ни улик.
9: Но надежно.
8: Я вам столько дел раскрыла.
7: Что за девушка?
9: Детектив на все руки.
7: Короче, тут такое дело.
8: Я не такая.
9: Новые серии.
7: Звучит многообещающе.
9: В субботу в 18.25.
7: А мотив?
9: Вечерний детектив.
7: Замечательно.
9: На канале ТВ-центр.
8: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

влюбленных будет все путем. Стаффорд 63 только что в эфире шансона. Далее Ирина поздравляет мужа Александра Анциповича из Голицына с наступившим днем рождения. Я его очень люблю. Ему исполнилось 55 лет. Мы присоединяемся. Ну а следом в майском эфире Настасья Самбурская.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: Опачки, вот и мы.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекций. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21.35 для лиц старше 12 лет. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Не забудь такого гада. Заслуженная артистка России Елена Ваенга только что на майском шансоне. В столице 14.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Майские выходные продолжаются. Сегодня второе, на всякий случай сообщаю. В студии Роман Шахов. Немного ваши сообщения прочитаю в рамках мобильных выходных. Здравствуйте, хочу поделиться с любимым шансоном. У меня сегодня один годик третьему внуку. Жду моих дорогих гостей Елена из Казани. Поздравляем вас. Галка на связи. Привет, шансончик. Классно отдыхаем. Муж на работе, а мы с детьми шашлычок жарим. Все прекрасно, всех с праздником. Как у вас? Расскажите всей стране. Привет и поздравления. Тоже можно все это в мобильных выходных провернуть. Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Что по музыке, скоро, друзья, здесь незабвенный диско-шлягер от Юрия Антонова на стихи Леонида Фадеева, медоточивая работа «Рады рай», а до этого Сергей Любавин «Счастье».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

восторгаюсь песней этой я. Есть в ней какая-то алхимия. Ой, время идет, она всегда свежа и прекрасна. Спасибо Юрию Антонову. Есть сообщение, которое пришло из города Североуральск. Передаю привет самым лучшим мужчинам, Антону и Константину. Пусть работа спорится и все задуманное получится. Всем хорошего дня. Жена и мамочка Таня написала сообщение. У нас сейчас небольшая пауза, после которой, друзья, обещаю вам одну из самых пронзительных песен от Михаила Круга, вопрошающего Сергея Трофимова, ну и кое-что бодрящее от Стаса Михайлова.

0: мечтай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Если боишься, не делай. Но если уж начал, не бойся. Радио «Шансон».
2: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка, а в шампанском ананас. Только

Алексей подарок виртуальный близким преподнес. Привет моей наилюбимейшей жене Иринке Люляевой, свояченице Людмиле и, конечно же, моему любимому коллективу, администраторам Леночкам, Катюшке, Маринке, Юленьке и дорогой Светланке, лучшему директору на свете Анечке Владимировне и отдельный привет тете Оле, город Октябрьск, Самарская область. Спасибо вам. После Стаса Михайлова у нас Миролюбова, ну а совсем скоро Алекс Слим на радио «Шансон». Дорогие друзья, не пропускайте.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал?
0: А время уходит,

0: После воронежского дуэта Елены Касьяновой и Алексея Брянцева на связи Улан-Удэ. Огромный привет моей любимой мамочке Галине Васильевне Шунгиной и самому замечательному мужчине на свете, ветерану СВО Куклину Сергею. Ваша Танюшка написала. Далее привет в город Бурьевск Кемеровской области моему любимому Андрею Денисову. Сообщение подписала Жанна. Привет нашим друзьям Марине и Евгению Хоревым из Калуги. Мы дружим уже почти 30 лет. Только самое лучшее пожелание. Таких друзей можно желать всем. Наталья и Валерий, город Калуга. Спасибо. А у нас в поселке Алан был субботник. Теперь каждый на своей территории поставьте песню, чтобы хватило сил на уборку. Наталья из Татарстана. У нас все песни энергоемкие. Прямо сейчас Максим Олейников, а скоро программа только для вас.
1: У любви каждый день как жажда, час за часом счастье длиннее.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет Антиканина 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. У микрофона Дима Казанцев, а значит, подъехало хорошее настроение. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Очень скоро продолжу эфир новостями, поэтому оставайтесь с нами.

0: Знакомые мелодии очень скоро зазвучат, а сейчас к новостям. Оказывается, работающие россияне стали внимательнее относиться к организации своего отдыха на выходных. Половина опрошенных сообщила, за последний год стало реже посещать бары и ночные клубы, а четверть респондентов сократили употребление алкоголя в выходные дни. Об этом рассказывает газета.ру. Со стрессом и усталостью 19% офисных сотрудников справляются с помощью физкультуры, а каждый шестой предпочитает массаж и спа. Более трети опрошенных признаются, планировать выходные дни для них непросто. Среди основных сложностей – это необходимость согласований с семьей, денежные ограничения и желание провести время насыщенно. Хочется успеть все и сразу.
1: Выбросила карты на стол, жизнь моя веером

Катится река под уклон, озеро встретило. Сколько же воды утекло.

Сколько прошагал я дорог, скольких загнал коней, разных наглотался ветров не на одной войне. Неземной дарили рассвет горы ажурные,

движение – это жизнь. Исследователи из Университета Восточной Финляндии выяснили, что у людей, которые ежедневно ходят на работу пешком, значительно снижается риск развития инфаркта миокарда. А ходьба отчасти способна заменить занятия спортом. Медики говорят, что максимальную пользу приносит ходьба, которая в среднем занимает около 40 минут. То есть при

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Как идти к цели и не отвлекаться на издержки? Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Действовать в соответствии с намеченным планом. Найти причины, по которым мы преследуем те или иные цели. И помнить о мотивах, толкающих нас к достижению поставленных задач. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.
2: И наша летняя песня будет с нами вместе. Нам любые преграды так легко победить. И наши теплые

0: смотреть.
1: Вспоминать прошлое – это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано.

от музыкальных сюжетов к новостным. Оказывается, работодатель может ограничить использование личных телефонов в рабочее время. Но такие меры должны быть обоснованы и закреплены во внутренних документах организации. Об этом сообщает РИА Новости. Специалисты связывают эти ограничения с требованиями безопасности, особенностями производства или необходимостью обеспечить нормальную организацию труда. Кроме того, если работодатель вводит запрет без очевидной связи с трудовыми обязанностями или условиями труда, такие требования могут быть признаны избыточными. Если не касаться ограничений в использовании телефонов на работе, то связь очень отвлекает и не дает сконцентрироваться. Но тут каждому свое.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Наши мысли формируют настоящее. Обычно мы раскручиваем в голове пережитый стресс и причины его вызывающие. Отпустите лишнее под музыку на волне хорошего и бодрого настроения.
2: Я тебя рисую, мелом на песке рисую, мелом я тебя целую. Смело ты тону в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Об этом рассказывают «Известия». Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

Мужчины во много раз реже смотрят в зеркало, нежели женщины. Порой, проходя мимо зеркала, вижу очень серьезное лицо. И зеркало намекает на то, чтобы я физиономию сделал попроще. Обязательно сделаю. Под музыку на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных тем к информационным. Оказывается, в России растет нагрузка на школьных учителей. Об этом рассказывает РБК. В среднем педагог работает примерно на 1,5 ставки. Больше всего учителя математики и русского языка. Их нагрузка составляет 1,7 ставки. Одна из причин – в профильных классах старшей школы стало почти вдвое больше учеников. А также число учителей в возрасте старше 66 лет за последние годы увеличилось почти в 2 раза. Вот такие новости.

Часто говорю о паузах, которые необходимы каждому из нас. Появление глобальной паутины, мобильного интернета и смартфонов расширили возможности человека, фактически предоставив ему не только средства связи, но и универсальное устройство для выхода в сеть, записи и передачи фото и видеоматериалов, общение через социальные сети, видеозвонки и видеоконференции. От этого нужно отдыхать, если есть такая возможность.

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки и текстов, написанных естественным интеллектом, к новостям про интеллект искусственный. Оказывается, работодатели все чаще делают ставку на гибкие навыки сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант». На фоне развития ИИ компании пересматривают требования к кандидатам. Растет спрос на обучаемость, креативность и умение работать в команде. Одновременно увеличивается число вакансий, где требуется опыт работы с нейросетями. Ну а сами компании чаще переходят на проектную занятость. Так что наша высокая обучаемость будет хорошим приоритетом при устройстве на работу.

0: Тем временем свыше трети опрошенных россиян уверены, трудовая деятельность оказывает умеренно сильное воздействие на уровень стресса, а 28% считают, что очень сильное. Наибольший стресс, пишут «Известия», вызывают жесткие дедлайны, внезапные отставашки на работе и большие объемы задач, плюс ошибки, без которых, конечно, никуда.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Мне тут смена нашептала скатертью дорожку, поэтому стоит сказать всем спасибо и до скорых встреч в эфире. Меня зовут Дима Казанцев. Чао-какао и до скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года, до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которые обеспечат защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Наши спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. 2 место заняла сборная КНР, 3-я команда Италии. Как передает ТАСС, накануне российские спортсменки получили на соревнованиях 2 серебряные медали. Синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Спасибо, Александр Витальевич, дорогой, и будь храним счастливую судьбой. Александр Маршал открыл новый час на майском шансоне. Отдельный привет тем, кто нас смотрит и не пропустил волшебный клип с участием народного артиста РСФСР Александра Михайлова и актрисы Марины Костиной. Смотрите эфир шансона на сайте радио Шансон.ру, в соцсетях и мобильном приложении. А в 21:35, друзья, все смотрим на Первом канале телеверсию шансона года 2026, категория 12+. Здравствуйте, в студии Роман Шахов. Скоро у нас для вас Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон 2026». Дуэт Евгения Кемеровского и Таисии Повалий, что украсил шансон года 2026. Но прежде потанцуем. Хозяйка своей судьбы и многих сердец. Любовь Успенская. Музыки много. Шансон один.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: молодец.
1: Анатолий Болотной, Федя Карманов только что в эфире. Валентина на связи из Москвы. Привет своему любимому мужу Дмитрию. Большой привет, огромное спасибо за то, что сегодня согласился помочь мне в моей сдельной работе. Сидим, лепим календарики на будущий год. Люблю тебя, мой родной человек. Хочу пожелать всем прекрасного настроения и всех с праздником весны и труда. У нас сейчас небольшая пауза, ну а потом вернемся к музыке.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный, дом 6. Телефон для справок – 37009.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: все остальное не важно.
1: Весной так хочется влюбиться, но жена будет против. Радио «Шансон».

Для вас играет и поет Михаил Бублик. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляем вас с майскими праздниками. Прошу вас передать привет в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск. Всем жителям города и Кузбасса поздравляю с майскими праздниками. От Андрея сообщение. Сергей Петрович на связи. У моей жены Ирины Юрьевны нынче день рождения. Пожалуйста, поздравьте. А на даче очень хорошо. Ой, друзья, как проходят ваши выходные? Мобильные выходные на «Шансоне» продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0. Сообщения, будьте любезны, подписывайте. Продолжим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
6: Но
7: надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
8: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
9: А мотив?
7: Вечерний детектив.
8: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

значит, ярче солнце стало. Михаил Бурляш только что на шансоне. На связи Александр из Питера. Под вашу музыку собираюсь на концерт Афины в Санкт-Петербурге. После шансона года не хочется останавливаться. Привет всем радиослушателям. И еще одно сообщение из северной столицы. Опять же, Александр на связи. Привет нашей команде ППСК, особенно Константину и его жене Дарине. Большой привет от шансона. Прямо сейчас Михаил Задорин.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Часть вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления системы мониторинга. В случае продажи таких товаров индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицу 20 тысяч рублей за единицу. Закон вступает в силу 1 сентября текущего года. Документ также вводит штрафы за продажу табачных изделий, электронных сигарет и вейпов по ценам ниже или выше установленных после уведомления системы. В Госдуме напомнили, что владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, не надо платить налог на имущество. Как пояснил депутат Дмитрий Свищев, государство предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог на имущество начисляется только на оставшуюся часть. Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земель налога за 6 соток. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх 6 соток. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья в майские праздники. Северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в эти майские праздники в городе на Неве в среднем берут по 5 500 рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в майские праздники названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800. Как сообщает ТАСС, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. При этом цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Розовых шипов судьбы не будет и в помине тут. Виктор Королёв открыл новый час на весеннем шансоне. Друзья, в 21 час 35 минут на Первом канале смотрим телеверсию премии «Шансон года 2026», где маэстро блистал. Категория 12+. Начало шестого в столице. У микрофона Роман Шахов. Хорошего настроения вам пожелаю. Туся на связи. Спонтанно собрались с подружкой. Жарим шашлыки в московском дворе. Отдыхаем от души. Праздники удались. Всем любителям шансона привет. Что касается шансона, впереди у нас пульс отношений с Зарой, ритмичный трек от Владимира Ждамирова, а без промедлений легендарный дуэт Вика Цыганова, Михаил Круг. Приходите в мой дом.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.

мне своей щекой.

0: Миксует классно явь и сон, чарующая Зара на радио Шансон. А следующим мгновением займусь я сообщением. Пишу вам из Ракитянского района Белгородской области. Передайте приветик моему любимому мужу Ивану Шаповалову. Спасибо за клумбу, которую сделала для меня твоя жена Ангелинка. Я надеюсь, что вы в нашей компании, дорогой Иван. Сейчас, друзья, небольшая пауза, после которой у нас шансон для души и сабвуфера от Бумера, сказочная история Рады-Рай и диетический лесоповал по рецепту Михаила Танича и Александра Добронравова.
1: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Смотрите на мир с удовольствием в современных очках с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Заказывайте в профессиональной оптике в Эль-Маркете на Антиканина 22 этаж. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Очки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет Антиканина 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Стас Волков и лесоповал Михаила Танича только что в эфире. На шансоне года 2026 лесоповал признали лучшей группой. Поздравляем музыкантов. И, конечно, Лид Николаевну Козлову, художественного руководителя коллектива, не за горами Михаил Шуфутинский с песней, что украсила 25-ю церемонию награждения премии жанра. Но прежде, друзья, Григорий Ляпс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Люблю грозу в начале мая, но только если снег растаял. Весна на радио «Шансон».

Еду, еду, еду я домой на маршрутке. Или я лечу, лечу, лечу, лечу домой с облаками. Могут нас с тобой...

0: тобой. Ну как же я соскучился, жена.
1: С улыбкой доброй слушает его страна. Сергей Куренков только что в эфире, а в октябре на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Подробности на сайте радиостанции, категория 12+. На этом положительном моменте откланяюсь. Скоро в эфире появится Юлия Степанова. До завтра. Хорошего настроения. Роман Шахов, радио «Шансон».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: И тут про таких не пою.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Сейчас в России есть 4 игорные зоны, куда входят Янтарная в Калининградской области, Сибирская монета, в Алтайском крае Красная Поляна, в Краснодарском крае и Приморье в Приморском крае. Игорная зона Золотой берег в Крыму находится в стадии строительства. Согласно документу, Республика Алтай вносится в этот список, поскольку она имеет такой же туристический потенциал. Закон начнет действовать через 10 дней. Как сообщает портал «Москва-24», о планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все больше популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона. В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развития туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики, от транспорта до дорожного строительства, что напрямую влияет на стоимость поездок. Введение безвизового режима между Россией и КНР вызвало интерес у россиян к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах на 60%. Как сообщает портал «Москва-24», в топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи в китайской каллиграфии. Всего с начала года на материалы для изучения китайского языка было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также россияне стали больше интересоваться историей, культурой и традициями Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: дошлый. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за молодость мою.
1: Если вы хотите, чтобы кроме старых фотокарточек остались еще какие-то живые впечатления от приятных встреч, вы можете украсить свою, да и нашу жизнь своими сообщениями в мобильные выходные на радио Шансон. Например, Настя, ты супер, спасибо за гостеприимство на даче, твои преображения и рулетики из ветчины шикарны, с праздником, сообщение от Ди. Ну что ж, я думаю, что будут и другие послания, которые прозвучат в эфире радио Шансон. Алексей Петрухин продолжает наш эфир. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну а номер, на который вы можете отправить ваши послания, +7 909 955 1030.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Уверена, среди аудитории радио «Шансон» нашлись люди, которые подпевали Андрею Державину. В 17 часов 20 минут время столичное. Скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Кемеровский. Евгений Кемеровский, Сергей Любавин и Любовь Успенская. Вам спасибо за компанию и спасибо за то, что проводите майские выходные вместе с любимой радиостанцией.

0: «Девочку лета» пел Стас Михайлов на одной из церемоний вручения премии «Шансон года». А как это было в году 2026, 25 апреля, смотрите сегодня. Радио «Шансон» приглашает снова окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года» 2026. В этом году она была юбилейной, 25-е. И вот сегодня, 2 мая, Первый канал покажет телеверсию. Включайте и смотрите в 21:35. Выступление Ирины Круг и Никиты Осина тоже не пропустите. Для зрителей старше 12 лет. 21:35, Первый канал.
1: Все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахой.

0: И пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Это «Огонек» в эфире майского шансона. К вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Прошу поздравить Анциповича Александра от имени наших друзей из Голицына. Это семь Романенко, Осиповские, Богдановы. Александра поздравляют с юбилеем. Привет дружной компании Валерии, Семе, Наталье, Валентине, Диане, Ильшану. Второй день жарим шашлыки и танцуем под любимые песни любимого радио. Это написала Эммочка. Ну что ж, вполне майская программа. Молодцы. Дорогой шансон, огромный привет всему коллективу. Спасибо большое. И спасибо за лучшие песни. Сергей из Новочеркасска. Спасибо нашим самым лучшим слушателям на свете. Следующие ваши послания будут звучать уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, куда я и вернусь. А следующие 2 часа у нас майский танцевальный «Эх, разгуляй». До скорой встречи!

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Неземная любовь

в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высят.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Власти Объединенных Арабских Эмиратов открыли воздушное пространство для полетов. Как сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны, ведомство продолжит мониторить ситуацию в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Однако для получения компенсации они должны сначала подключить газ за свои деньги, только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Радио «Шансоны» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. В Москве во вторник, 5 мая, ожидается первая майская гроза с кратковременным дождем. Как сообщили в гидрометцентре, порывы ветра при грозе могут усиливаться до 15 метров в секунду. Однако, несмотря на осадки, в столице сохранится теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 14. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Впереди один из главных праздников нашей страны – День Победы. Костомукша Медиа изготовит штендеры для участия в акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимаются до 6 мая по адресу Звездный дом 6. Телефон для справок – 37009.
3: Телефон рекламной службы 37009, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

свалила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

это за сервис, если нету баб? Мне с утра хотелось, да нынче вот ослаб. Но чтоб с какой-то лярвой я время проводил,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ведь мы с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим-то мы, кто за что?

цыганка на крыль, сербияночку на свой лад, затянуть тужей ремень с пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
2: «Обожгла

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которое обеспечит защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал РТ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Москва, привет.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Всем оптимизма и бодрости духа. На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Музыка очень скоро вернется. Оставайтесь с нами.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

музыке очень скоро вернемся, а сейчас вот об этом. На этой неделе отмечается День диетолога. Профессиональный праздник тех, кто помогает людям заботиться о здоровье через сбалансированное питание. Работа такого специалиста достаточно интересна. Сюда входит анализ общего состояния здоровья и пищевого рациона, разработка индивидуальных программ питания, консультации по вопросам диеты, обучение пациентов базовым принципам здорового питания, популяризация культуры осознанного питания и обучение навыкам выработки правильного пищевого поведения. Всех диетологов с праздником!

Знакомые мелодии очень скоро вернутся, а пока о любопытном. Оказывается, сленговое слово «краш» лучше не использовать в сочинении на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказывает информационное агентство ТАСС. Сленг относится к лексике неформального общения и не соответствует нормам литературного языка. Поэтому на экзаменах подобные слова могут посчитать грубым речевым нарушением. Эксперты отмечают, на ЕГЭ важно показать умение писать в литературной норме и подбирать слова в соответствии с официальным стилем. То есть слово «краш» меняем на его синоним. И никаких проблем.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.

От музыки к мыслям вслух. Ведь жизнь проходит, пока мы строим планы и ставим цели. Живите спонтанно. Позволяйте себе отвлекаться на любимые занятия.

Музыка вернется после информации. Сейчас к новостям. Оказывается, в декабре средняя зарплата в России заметно подросла. Она увеличилась более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем. Об этом говорит статистика. В итоге средняя начисленная зарплата работников последний месяц ушедшего года составила примерно 139 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее, в ноябре, она была около 98 тысяч. Об этом пишет РИА Новости. В декабре многие компании выплачивают премии и так называемую 13-ю зарплату. Поэтому показатели традиционно выросли. Ну а при расчетах учитывались доходы всех сотрудников до вычета налогов и вместе с бонусами. В целом за год средняя зарплата в стране увеличилась примерно на 11 тысяч рублей.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Рабочие дни вернулись, а теперь расскажу о том, когда нас ждут очередные длинные выходные. Информацию публикует ТАСС. Россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 мая, затем с 9 по 11 мая и в июне с 12 по 14 число. Мне кажется, это хорошие новости.

От музыки к полному отказу от сомнительных жалоб. Оказывается, ворчать и жаловаться опасно для здоровья. Об этом я сегодня уже рассказывал. Новые данные. Об этом рассказывает исследование Стэнфордского университета. Негативное влияние постоянного недовольства жизнью плохо отражается на давлении и уровне сахара в крови. Хотя в вашей компании явно есть ворчун или ворчунья. Их недовольство часто вызывает улыбку у окружающих. Все мы иногда ворчим, но так как это вредно для здоровья, будем ворчать реже. Rewind.

От музыки к мыслям вслух. Есть люди, о которых мечтаешь безусловно. Это как дышать или моргать глазами. Главное, ничего и никого в этой жизни не проморгать под хиты на любимой волне.

0: Сериальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыки через мгновение будет больше. А сейчас о том, что в России продолжат сокращать список запрещенных для женщин профессий. Оказывается, в последний раз. Такой список пересматривали в 2021 году, когда Министерство труда сократило его более чем в 4 раза. С 450 профессий до примерно 100. После этого женщинам вновь разрешили работать капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и по ряду других специальностей.

От знакомых мелодий к психологии. Говорят, ничего не надо держать. Ни людей, ни мыслей, ни ситуации. Считается, что твое от тебя не уйдет. Уйдет. И свое, и чужое. Благо, придет что-нибудь новое.

К знакомым мелодиям очень скоро вернемся, а пока вот об этом. Оказывается, в России выросли штрафы за опасные сорняки на дачных участках. Причем штрафные санкции увеличились в 10 раз. Оказывается, владельцы земель обязаны бороться не только с борщевиком, но и с другими чужеродными растениями. За нарушение гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам, например, председателям СНТ, придется заплатить от 50 тысяч до 100. А для самих товариществ штраф может составить до 700 тысяч рублей. Точные перечни растений для каждого региона публикуются на сайтах местных правительств и Россельхознадзора. Вот такие новости.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Оказывается, более половины россиян могут легко проводить время без смартфона. Об этом говорят результаты опроса в ЦИОМ. Четверть респондентов, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время. Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% опрошенных. При этом две трети пользователей смартфонов не готовы заменить его обычным кнопочным телефоном.

Раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

Всем спасибо за компанию. Время пролетело, но оставило в душе множество прекрасных воспоминаний. С вами был Дима Казанцев. До скорого!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Резал тишину гудком, а у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прядки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью в одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, не истолочь, что между нами было ночью в одну единственную ночь.

не тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

0: одну единственную ночь.
1: Многих артистов, которые споют нам в этом часе, вы прямо сейчас можете видеть на Первом канале в телеверсии «Шансона года 2026». Это была юбилейная церемония вручения премии, очень интересная, очень зрелищная. Включайте, смотрите, если, конечно, вам больше 12 лет. Александр Новиков, лауреат премии, только что Евгений Кемеровский, лауреат премии, многократные в эфире радио «Шансон». Так, у нас с вами вот какая история. Некоторые не успели в программу только для вас, поэтому сделаем вид, что мобильные выходные продолжаются. «Шансон» пишет вам ваш преданный слушатель и добрый друг Анатолий Копатыч. Спешу поздравить своего дорогого друга и кума Михаила Андреевича с днем рождения. От всей души желаю ему стойкости духа, любви и здоровья. Михаил Андреевич, многое лето, многое и радостное. С праздником. «Шансон», поздравьте Пономарева Романа с днем рождения. У него сегодня юбилей, 10 лет, круглая дата. Всего ему доброго, успехов на жизненном пути. И всем гостям большой привет передает Владимир. 22:06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер. Ночью.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: за него решил.
1: Чтобы увидеть и услышать любимых шансонье, включайте прямо сейчас первый. Там идет телеверсия шансона года 2026. Лауреата премии Валерий Курас, Стас Михайлов, Чепик, Ирина Круг будут петь нам в этом часе, и другие наши любимые артисты тоже. Кстати, Сергей Трофимов так вскользь вспомнит про пролетарии всех стран. Майские праздники же все-таки.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

Ну а тем, кто держит путь еще и под песней «Радио Шансон», наш огромный теплый привет. Кстати говоря, доброго пути и всем, кто собирается отправиться на фестиваль «Бархатный шансон». Правда, до октября еще далеко, но это только так кажется. С 24 по 30 октября «Бархатный шансон» с участием наших любимых артистов пройдет в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. Подумайте, а то, может, соберетесь. Даже Михаил Шуфутинский с нами. Для лиц старше 12 лет. Здесь прощаюсь с вами до завтра. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом,

не теряю. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, поздравляю.

тот, кто помнит, он, конечно, скажет: на работу звал гудком завод, и на окнах тех пятиэтажек занавесок пестрый хоровод.

Повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.

родным скорбя, шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на восток.

и от безумия сдалась до отражения моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой, иди ко мне.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

0: офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

грязь непролазная, разлетятся по листику октября дни короткие.

«Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Догадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

кто нас не предавал, а еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Одиночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весны.

вновь Димаша через годы пронесу через контроль на следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где щелка.